0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM. Всегда по пути.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: «Живая вселенная» только что пела Алена Ланская в нашем эфире. И сегодня, кстати, в Беларуси отмечается День библиотек. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1922 году, была основана Национальная библиотека Беларуси. Я предлагаю вспомнить, что это не только книги, но и место, где можно найти ответы на любые вопросы. Несмотря на то, что интернет рулит, иногда хочется посидеть в тишине и полистать книгу. Ну а пока музыка, которая поможет нам настроиться на этот вторник. Я Наталья Гурова на Компас FM. Оставайтесь с нами дальше, много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Артика Асти. Перед этим появится Coldplay. Ну и раньше всех ждем Александра Шевченко.
1: Стану добрым великаном, я стану сильным, как прибой. Я буду жутким ураганом, лишь бы быть с тобой.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве уже проснулись. Пробка на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до Габровской на 3 минуты вас задержит. В Витебске уже небольшие скопления автомобилей на проспекте Черняховского, пересечение с Московским, и на Московском пересечение с улицей Смоленская. Но в столице пока дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30

0: FM.
1: Без 28 на часах в студии, вторник, 15 сентября. И вот вам факт, который должен порадовать всех, кто хоть раз в жизни листал список миллиардеров. 109 лет назад в этот день вышел первый номер журнала Forbes. Основал его шотландец Берти Чарльз Форбс, сын портного, который в 14 лет бросил школу и уехал в Америку. И что интересно, изначально он хотел назвать журнал «Дела и их вершители», но друзья убедили дать изданию свое имя. И, как показала история, не прогадали. Первый номер стоил 15 центов, и купить его мог любой желающий. Но сегодня Forbes читают около 5 миллионов человек по всему миру. Вот такая эволюция за 100 с лишним лет. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах. Совсем скоро Артик и Асти. Перед этим ждем Coldplay, но раньше всех Ума Турман. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про чеснок. Узнаем, почему этим овощем пугали вампиров, и о полезных свойствах. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до Челюскинцев 4 минуты, на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до Габровской 4 минуты, в Витебске затор на проспекте Черняховского у пересечения с Московским, а также на Московском проспекте в пересечении с улицей Короткевича. Что же касается столицы, то здесь пробки на Денисовской, Иванеево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 8 минут, на Долгобрудской, Туральской до Ботанической 5 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про чеснок. Вы узнаете, почему этим овощем пугали вампиров, и, конечно, про его полезные свойства. «Здоровый день». Свой путь к нашей тарелке с борщом чеснок начал более 5000 лет назад на границе современного Китая и Казахстана. Оттуда он перебрался по всему Востоку и через какое-то время о нем узнал весь мир. Изначально чеснок не употребляли в пищу, из него делали различные отвары и настойки для лечения многих болезней. В средние века в Румынии прямо во время богослужения в церкви чеснок раздавали прихожанам. Те, кто отказывался его есть, рисковали быть признанными вампирами. Сейчас бы такую профилактику назвали маразмом. Но в те времена люди свято верили, что чеснок отгоняет злых духов и вампиров. Поверье было настолько сильно, что распространилось почти по всему миру. О том, что это растение не совсем обычное, думаю, уже все поняли. Но что в нем такое содержится? К счастью, в наше время ученые хорошо изучили все достоинства и недостатки чеснока. По их словам, овощ очень хорош для профилактики, но вылечить болезнь он не сможет. За бактерицидные свойства отвечает особое вещество фитонцид, тот самый природный антибиотик. Он усиливает защиту слизистых рта и носа, убивая вредные бактерии. За профилактику онкологических заболеваний отвечает аллицин. Очень редкий в природе, но мощный антиоксидант, который убивает раковые клетки и снижает вероятность болезней дыхательных путей. Конечно, это не все полезные вещества, которые содержит чеснок. Есть там и витамин А, который полезен для зрения, В, укрепляющий нервную систему, и С, повышающий иммунитет. Также в чесноке есть селен. Он предупредит болезни щитовидной железы, а марганец понизит содержание холестерина в крови. Однако есть у чеснока и минусы. Врачи не советуют есть чеснок, если вы страдаете гастритом или язвой желудка. Беременным и кормящим женщинам лучше не налегать на этот овощ. Чеснок разжижает кровь. Это неплохо, но не стоит его употреблять перед операциями на внутренних органах. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
2: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Доброе утро, город. На часах почти 8. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Пока вы просыпаетесь или уже в пути, самое время узнать, что происходит в мире. Впереди у нас свежие новости, что случилось в нашей стране и за пределами. Пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Наш ведущий приготовил все самое важное, но пока ждем Сергея Буракова. Расскажу, кого послушаем. И совсем скоро послушаем дуэт «Не пара». Чуть раньше споет.

0: Послушаем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Пушкинском от остановки торговый центр «Перекресток» до улицы Челюскинцев 15 минут. На Пушкинском проспекте от остановки универмаг «Октябрьский» до проспекта Девитрова 9 минут. Что же касается Витебска, то там плотное движение на проспекте Фрунзе аж до улицы Ленина, а также на проспекте Черняховского у пересечения с Московским. Ну а в Минске 4 балла, и вот где пробки. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты, на Ваупшасова от интерната номер 2 до Солтеса 6 минут, на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской на 8 минут вас задержит.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: А в студии уже как раз появился Сергей Бураков, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого поздравил президент, и о столичных ярмарках.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравился президентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу и Росарио Мурильо с Днем Независимости сегодня, пишет Билд. Глава государства отметил, что страна укрепляет позиции одного из динамичных экспортеров Центральной Америки. Беларусь нацелена на углубление сотрудничества в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве и фармацевтике. Президент пожелал иностранным коллегам здоровья и успехов, а народу Никарагуа – мира и прогресса. Проект об изменении законов по вопросам трудовых отношений рассмотрен экспертным советом при Совете Республики накануне, пишет Билд. Документ затрагивает 12 законов и более 130 статей Трудового кодекса. Новации касаются противодействия теневой занятости, усиления гарантий для семей с детьми-инвалидами и работающих людей с инвалидностью. Также вводится понятие наставничества на законодательном уровне, а документ поддержан. Министр обороны Виктор Хренин направился с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику накануне, рассказали в Минобороны. Глава военного ведомства примет участие в 13-м Пекинском Сяньшанском форуме по вопросам безопасности, а также встретится с главами оборонных ведомств Китая, Азербайджана и других стран. В центре внимания актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, а также региональной и международной повестки. И последнее. Площадки по продаже сельхозпродукции открылись в Минске на сентябре. Стартуют сезонные ярмарки выходного дня. Они продлятся до 6 декабря. Горожанам предлагают овощи и фрукты.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность, без существенных осадков и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Только что звучала Sherry Lady, Modern Talking. Эта песня вышла в 1985 и ровно в эти сентябрьские дни держала первое место в немецком чарте. Для многих из нас это не просто хит, а пароль из молодости. Кассетник, дискотека, первый медляк. Дитер Болин и Томас Андерс знали, что делали. И спустя почти 40 лет она все еще работает. Меня зовут Наталья Горова. У нас музыка, которая не даст заскучать по дороге на работу. Оставайтесь на Компас FM. Ну а прямо сейчас сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро не пара. Перед этим Рассел Симмонс, ну а раньше всех Александр Маршалл. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, почему смартфоны назвали самым грязным предметом. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, пробки в Могилеве на Пушкинском проспекте от остановки торговый центр «Перекресток» до улицы Челюскинцев 13 минут придется постоять. На проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 8 минут. В Витебске плотное движение на улице Замковой, пересечение с Ленина, также на проспекте Черняховского у пересечения с Московским. Что же касается столицы, то здесь пробки на улице Ваупшасова от интерната номер 2 до Солтаса 7 минут. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 4 минуты. На Долгобродской от Уральской до Ботанической 7 минут придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему смартфоны назвали самым грязным предметом и когда офисных работников заменит искусственный интеллект. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Российские ученые назвали смартфон самым грязным предметом в окружении современного человека. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на экранах может обитать до 7 тысяч видов бактерий и вирусов. Самое безобидное, что можно встретить на корпусе, это золотистый стафилококк, от которого на лице могут появляться прыщи. Самое опасное – кишечная палочка. Из-за того, что люди часто пользуются аппаратом во время еды, бактерии проще попасть в организм. Проблема в том, что люди моют руки. А вот сам гаджет остается грязным. По такому же пути идет заражение и другими болезнями. В Роспотребнадзоре советуют соблюдать элементарную гигиену. В идеале нужно снимать чехол и протирать смартфон дезинфицирующими салфетками. Для труднодоступных мест использовать ватные палочки. Особенно важно это делать после того, как человек побывал в людном месте, вроде поликлиники, магазинов и общественного транспорта.
0: Дело техники.
2: Крупнейший разработчик искусственного интеллекта, американская компания Anthropic, опубликовала исследование о возможных последствиях массового внедрения нейросетей. По самому жесткому сценарию сильнее всего пострадают специалисты умственного труда, программисты, аналитики, разработчики и офисные сотрудники. ИИ может взять на себя около половины всей интеллектуальной работы, поэтому некоторым сотрудникам придется переходить в другие сферы, где физическое присутствие человека необходимо. Особо цениться будут медработники, слесари, сантехники и электрики. По прогнозу, на первом этапе из-за этого будут проблемы на рынке труда, так как переобучение занимает время, а система образования может не успевать за изменениями. В то же время зарплаты тех же электриков и сантехников значительно вырастут, так как нужно будет обслуживать центры обработки данных для искусственного интеллекта. В Anthropic добавили, что первые реальные последствия айтишники и офисные работники почувствуют к 2030 году. На этом все. Меня зовут Михаил Громов. А это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Послушаем Владимира Преснякова.

0: раньше всех послушаем «Високосный год».
1: Кто здесь, кто там, тает почти на глазах.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от остановки торговый центр «Перекресток» до Челюскинцев 8 минут. На Гагарина от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта 7 минут. В Витебске скопились автомобили на улице Белобородова у пересечения с улицы Буденова, также на Кирова у пересечения с Космонавтов и на проспекте Фрунзе у пересечения с улицы Ленина. Но в Минске пробки на МКАД от Шаранговича до Притыцкого 9 минут, на МКАД от Громова до Брестского шоссе 7 минут, на проспекте Независимости от Комсомольска до Площади Победы 30 минут придется постоять.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали. Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Бизнес-ФМ.
1: Итак, время короткого гороскопа. Овны, не спорьте с начальником, да кофе. Энергия пригодится позже. Тельцы, хороший день для покупок, но сначала проверьте, что в багажнике. Близнецы, одно сообщение может изменить планы. Читайте внимательно. Раки, позвоните родным, это добавит уверенности. Львы, вы в центре внимания, но не забудьте про команду. Девы, день для порядка, разберите бумаги, станет легче. Весы, ищите компромисс, сегодня он выгоднее спора. Скорпионы, не раскрывайте все секреты. И прибегите козырь. Стрельцы, тянет дорогу, хотя бы смените маршрут. Козероги, работа спорится, если не брать все на себя. Водолеи, идея, которая оказалась странной, может сработать. Рыбы, доверьтесь интуиции, но проверьте документы. Ну и совет для всех, сегодня день, когда лучше не суетиться, а действовать спокойно и по плану. Не тратьте энергию на пустые споры. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Крис Норман и Сьюзи Клаус. Ну а раньше всех услышим «Танцы минус». Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о новом внедорожнике Xiaomi. Подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, пробка в Могилеве на Днепровском спуске от Пушкинского проспекта до Болдина на 3 минуты вас задержит пути. В Витебске скопились автомобили на улице Белобородова у пересечения с Буденного, там авария. Ну а также на проспекте Фрунзе от проспекта Людникова до улицы Смоленская. Что же касается столицы, то здесь 6 баллов. И вот где пробки: на МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 17 минут. На проспекте Независимости от БГУ до площади Победы 16 минут. На улице Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости 10 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом внедорожнике Xiaomi, который собрал 100 тысяч предзаказов, и необычном патенте Toyota. И это автоновости на Компас FM. Xiaomi продолжает активно заходить на автомобильный рынок. Новый крупный внедорожник Sky Nomad N70 оказался не только больше Tesla Model Y, но и дешевле, чем ожидалось. Базовая версия N70 Pro стоит чуть больше 30 тысяч долларов, а топовая N70 Max – около 36 тысяч. При этом не чистый электромобиль, а так называемый EREV. Полуторалитровый бензиновый двигатель здесь работает в качестве генератора и подзаряжает тяговую батарею. Салон пятиместный, причем переднее кресло можно разворачивать на 180 градусов. Подогрев и вентиляция предусмотрены для всех сидений, а перед водителем сразу несколько экранов, включая крупный проекционный дисплей и 16-дюймовую мультимедийную систему. В старшей версии еще и аудиосистема на 25 динамиков. Судя по реакции покупателей, сочетание цены, размеров и оснащения сработало. Всего за первую неделю Xiaomi собрала почти 100 тысяч предзаказов, а фирменные магазины компании в Китае оказались переполнены посетителями.
0: Автоновости.
2: Toyota тем временем придумала способ сфотографировать интересные объекты вообще без смартфона. Компания запатентовала систему, которая отслеживает направление взгляда водителя и может автоматически снимать то, на что он смотрит. Для этого в салоне используется камера, следящая за положением головы и глаз, а внешняя камера автомобиля затем наводится на выбранный объект. Команду можно дать голосом или кнопкой на руле. Это может быть, например, редкий автомобиль, рекламный щит или придорожная достопримечательность. Снимки и видео сохраняются на смартфон вместе с геометками, чтобы посмотреть их уже после поездки. Более того, система сможет учитывать интересы водителя и заранее искать нужные объекты. В патенте описаны даже более необычные сценарии. Автомобиль может анализировать уровень шума, качество воздуха и дорожное покрытие и предлагать более комфортный маршрут. Пока это лишь патент, и Toyota не сообщала, появится ли такая технология на серийных автомобилях. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро! Почти 9 утра. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Самое время узнать о последних событиях в нашей стране и за пределами. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Но пока ждем Сергея Буракова. Расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого услышим. Это будет Григорий Лепс.
1: Наталья, утоли мои печали, Наталья.
0: Перед этим Стереофоникс. Раньше всех город 312. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободные, в Витебске затор от проспекта Черняховского аж до улицы Жесткова, но в Минске 6 баллов, и вот где пробки, на МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 17 минут, на МКАД от Монтажников до Озерцовского тракта 10 минут, на МКАД от проспекта Независимости до проспекта Независимости 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого поздравил президент и о совместном проекте МТЗ и Беларусь-Калия.
2: Новости. Новости на Компас-ФМ.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву с днем рождения сегодня, пишет Билта. Глава государства отметил его вклад в укрепление суверенитета и развитие страны. Он также подчеркнул положительную динамику стратегического партнерства Беларуси и Зимбабве и выразил уверенность в выполнении всех договоренностей. Глава государства пожелал иностранному коллеге здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо граждан Зимбабве. Инвестиционные дни Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах прошли накануне, пишет Билта. Белорусская сторона представила проекты в сферах высоких технологий, сельском хозяйстве и туризме потенциальным инвесторам. Интерес вызвали туристические проекты Беларуси. Также достигнуты договоренности с эмиратскими компаниями по проектам в сферах высоких технологий и сельского хозяйства. Добавлю, мероприятие провели Национальное агентство инвестиций и приватизации вместе с белорусскими дипломатами в Дубае и ОАЭ. Белорусские военные продолжают оказывать помощь аграриям, рассказали в Минобороны. Так, в Сенинском районе Витебской области работает сводное автомобильное подразделение. Военнослужащие перевезли с полей более 3000 тонн сельхозпродукции на склады и зернотоки. Их помощь направлена на поддержку сельхозорганизации в период полевых работ. И последнее. На Минском тракторном заводе представили опытный образец шахтной машины «Беларусь МТ-902», пишет «Точка.бай». Она предназначена для перевозки людей по подземным рудникам. Это совместный проект МТЗ и «Беларусь-Калия». Специалисты завода спускались в шахту на глубину 425 метров, чтобы изучить условия работы. А вскоре машину отправят на испытания.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность, без существенных осадков и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

σε δώρο.

0: FM.
1: Доброе утро, город! Только что звучала Maybe Tomorrow, Stereophonics, Келли Джонс и его уральские парни спели о простой, но важной вещи. Если сегодня что-то не получилось, есть завтра. Для нас-то понятная философия — не сдаваться, сделать свое дело и верить, что следующий день будет лучше. Но у нас музыка продолжается. Оставайтесь с нами. Я Наталья Гурова, вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем Григория Лепса. Перед этим споет London Beat. Ну а раньше всех братья Гримм появятся в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о развитии так называемого красного туризма. Это места, напоминающие о советском прошлом. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске плотное движение на улице Комсомольского, пересечение с Кирова, а также на проспекте Фрунзе от проспекта Людникова до улицы Смоленская. Ну а в Минске 5 баллов, и вот где придется постоять: на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта 18 минут, на МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 19 минут, на МКАД от Монтажников до Озерцовского тракта 5 минут.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. В Беларуси сохранилось немало мест, напоминающих о советском прошлом. Теперь их хотят активнее включать в туристические маршруты и таким образом развивать в стране красный туризм, пишет .бай. Так, решение о его развитии уже принято Центральным комитетом Коммунистической партии. Сейчас специалисты формируют перечень мест, которые представляют исторический интерес. Работа требует времени, предстоит изучить документы о каждой локации. В числе объектов, которые хотят включить в это направление, Лошицкая усадьба в Минске и музей-усадьба Дзержинова в Столбцовском районе. Но география будет гораздо шире, работу планируют вести по всей стране. Так что же такое красный туризм? Так называют путешествия по местам, связанным с историей коммунистического движения. Явление зародилось в Китае еще в середине 20 века, а сам термин «красный туризм» появился значительно позже, в 2004-м, когда в стране разрабатывали национальную программу внутреннего туризма. Помимо Китая, это направление активно развивается и в России. Причем во многом такие маршруты рассчитаны именно на китайских туристов, которые приезжают посмотреть места, связанные с Владимиром Лениным, революцией и советской историей. Классический красный маршрут проходит через Москву, Санкт-Петербург, Казань и Ульяновск. В него входят мавзолей Ленина, горки Ленинские, ВДНХ, дом-музей Ленина и другие известные места. Таким образом, подобные маршруты могут стать не только способом привлечь туристов, но и возможностью внимательнее взглянуть на сложный и неоднозначный период истории страны. Экскурсии по знаковым местам позволят рассказать о событиях, людях и повседневной жизни той эпохи, опираясь на архивные документы и свидетельства очевидцев. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске уже дороги освободились. Ну а в Минске 3 балла, и вот где пробки. На МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 23 минуты. На МКАД от Монтажников до Озерцовского тракта 6 минут. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 5 минут. Придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: FM.
1: Только что была в эфире наша белорусская певица Дария с песней «Море внутри». Но у нас уже утро вошло в свой ритм. Кто-то за рулем, кто-то уже на работе. Ну, а кто-то только наливает вторую чашку кофе. И это нормально. Главное не гнать себя, а идти ровно без лишней суеты. Пусть этот вторник будет спокойным, но продуктивным. Дел по силам, разговоров по делу, музыки по настроению. Впереди еще много хороших песен, короткие новости, полезная информация. Меня зовут Наталья Гурова. Вы слушаете Компас FM. Вот кого услышим очень скоро, это «Бурито». Перед этим The Cardigans, ну а раньше всех Чайф. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой Дарья Ветрова расскажет, куда можно отправиться после работы, чтобы интересно провести остаток дня. Подробнее сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, но и в Минске тоже пробка на Долгиновском тракте от Орловска до Новаторской на 4 минуты вас задержит.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Гастросквер «Манифест» продолжает предлагать бесплатный досуг. Пока погода теплая, на площадке можно посетить интересные мероприятия, фильмы под открытым небом, живое исполнение музыкантов и мастер-классы. Сегодня в 7 вечера на большом экране покажут голливудскую романтическую комедию «Римские каникулы». Картина получила 3 «Оскара». Смотреть фильм можно, наслаждаясь блюдами разных кухонь мира. Их продают на большом фудкорте. Гастросквер «Манифест» находится на Кульман-1/8.
0: Планы на вечер.
3: Концерт «Два измерения» пройдет сегодня вечером в библиотеке имени Пушкина. Там прозвучат шедевры классической музыки и произведения современных композиторов. Их исполнит камерный оркестр музыкальной капеллы «Сонорус». Вы услышите композиции «Двора Людовика XIV», «Смелые эксперименты Генриха Бибера», «Хрустальные мелодии Альфреда Шнитке», а еще фрагменты цикла Антонио Вивальди «Времена года». Концерт «Два измерения» начнется сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 30 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
4: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

Почти 10 утра на часах в студии. С вами Наталья Гурова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков уже подготовил для нас все самое важное. Чтобы вы были в курсе, узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И совсем скоро послушаем «Браво».

0: перед этим Блонди. Ну и раньше всех конец фильма. Ждем после выпуска новостей, ну а пока дорожная обстановка.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, но вот в Минске появилась пробка на Долгиновском тракте от Орловска до Новаторской. На 3 минуты вас задержит.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появился наш ведущий новостей Сергей Бураков. Привет, Сергей, о чем расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о значимости Евразийской хартии многополярности и о том, что волнует создателей искусственного интеллекта.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Генсекретарь ОДКБ Талатбек Масадыков поддержал инициативу Беларуси о создании Евразийской хартии многополярности, пишет Белта. Он отметил ее значимость в своей статье для журнала «Национальная оборона». Масадыков также заявил, что ОДКБ нацелена на взаимодействие с ООН, ШОС и СНГ, а также на возобновление диалога с ОБСЕ. Добавлю, документ направлен на укрепление безопасности, доверия и сотрудничества на Евразийском континенте, где пропишут базовые принципы межгосударственных отношений в многополярном мире. А с идеей о создании хартии выступил Александр Лукашенко на саммите ШОС в Казахстане в 2024 году. Также это обсуждалось и в Китае. Белорусы больше хранят деньги в рублях, пишет Белта. В Нацбанке отметили рост сбережений белорусов в национальной валюте. Так, срочные рублевые депозиты на 1 сентября достигли почти 19 миллиардов рублей, за август прибавив более 560 миллионов. За 8 месяцев рост составил 25%, а доля рублевых вкладов увеличилась на 9% и достигла почти 73% против 64% годом ранее. Министр обороны Виктор Хренин прибыл в Китай с рабочим визитом сегодня, сообщает Минобороны. В аэропорту его встретил посол Беларуси в КНР Александр Червяков и политический комиссар Ли Нин. Напомню, глава военного ведомства примет участие в 13-м пекинском Тяньшанском форуме по вопросам безопасности, а также встретится с главами оборонных ведомств Китая, Азербайджана и других стран. И последнее о том, что на самом деле волнует создателей искусственного интеллекта, рассказал зам главы Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет .бай. Не гипотетическая возможность ИИ уничтожить человечество, а получить многомиллионные иски за ошибки программного продукта, беспокоит его создателей. И для того, чтобы не было таких страхов, нужно определить принципы регулирования ИИ совместно со всеми странами.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность без существенных осадков и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Смахнуть с ресниц.
1: Всегда по пути. Компас FM.

0: FM.
1: Только что звучала «Call Me Blondie». 1980 год, саундтрек к фильму «Американский жиголо». Эта вещь тогда возглавила чарты по обе стороны Атлантики и до сих пор звучит как пароль из молодости. Дискотеки, кассетники, первые танцы. Для многих из вас это не просто песня, это целая эпоха. Ну а мы продолжаем. С вами Наталья Егорова. Здесь 13 на часах. Вторник, 15 сентября. Рабочая неделя идет своим чередом. Ну а дальше в эфире музыка, новости и хорошее настроение. Сейчас о музыке. Вот кого ждем? Совсем скоро «Браво». Перед этим споет «Дизарлис». Ну а раньше всех «Наутилус Помпилиус». Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, когда офисных работников заменит искусственный интеллект. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на улице Громова от Слободской улицы до села Дворецкая Слобода 4 минуты. На Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 3 минуты. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему смартфоны назвали самым грязным предметом и когда офисных работников заменит искусственный интеллект. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Российские ученые назвали смартфон самым грязным предметом в окружении современного человека. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что на экранах может обитать до 7 тысяч видов бактерий и вирусов. Самое безобидное, что можно встретить на корпусе, это золотистый стафилококк, от которого на лице могут появляться прыщи. Самое опасное – кишечная палочка. Из-за того, что люди часто пользуются аппаратом во время еды, бактерии проще попасть в организм. Проблема в том, что люди моют руки. А вот сам гаджет остается грязным. По такому же пути идет заражение и другими болезнями. В Роспотребнадзоре советуют соблюдать элементарную гигиену. В идеале нужно снимать чехол и протирать смартфон дезинфицирующими салфетками. Для труднодоступных мест использовать ватные палочки. Особенно важно это делать после того, как человек побывал в людном месте, вроде поликлиники, магазинов и общественного транспорта.
0: Дело техники.
2: Крупнейший разработчик искусственного интеллекта американская компания Anthropic опубликовала исследование о возможных последствиях массового внедрения нейросетей. По самому жесткому сценарию сильнее всего пострадают специалисты умственного труда, программисты, аналитики, разработчики и офисные сотрудники. ИИ может взять на себя около половины всей интеллектуальной работы, поэтому некоторым сотрудникам придется переходить в другие сферы, где физическое присутствие человека необходимо. Особо цениться будут медработники, слесари, сантехники и электрики. По прогнозу, на первом этапе из-за этого будут проблемы на рынке труда, так как переобучение занимает время, а система образования может не успевать за изменениями. В то же время зарплаты тех же электриков и сантехников значительно вырастут, так как нужно будет обслуживать центры обработки данных для искусственного интеллекта. В Anthropic добавили, что первые реальные последствия айтишники и офисные работники почувствуют к 2030 году. На этом все. Меня зовут Михаил Громов. А это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

10:28 на часах в студии. Сегодня, между прочим, День работников леса. Праздник официальный, установлен еще в 1966 году. Так что, если у вас есть знакомые, работающие в этой отрасли, есть повод поздравить. Ну, а вообще, Беларусь лесами богата. Это, согласитесь, наше национальное достояние. Мужчины, работающие там, уважаемые люди. Ну, а мы продолжаем. С вами Наталья Егорова. У нас музыка для хорошего настроения. И в ближайшее время послушаем Артика.

0: послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске крупных затруднений нет, а вот в Минске 2 балла, и вот где пробки, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 7 минут, на Сурганово от Куйбышева до Богдановича 5 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 3 минуты, придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM。
1: Это был Лермон с песней «Дышать». До новостей 18 минут. И напоследок история, которая, думаю, вас займет, чтобы вы не скучали перед обедом. 15 сентября 1830 года в Англии открылась первая в мире междугородняя железная дорога на паровой тяге между Ливерпулем и Манчестером. И вот вам драма. На церемонии открытия под колеса паровоза попал известный британский политик Уильям Хаскисон. Он стал первой в истории жертвой железной дороги. Вот так технический прогресс сразу показал и возможности, и цену. Итак, те, кто за рулем, оцените, паровоз тогда шел со скоростью, от которой люди в ужасе крестились. Ну а сейчас мы в пробках стоим и жалуемся на всего лишь 60 км в час. Ну а мы продолжаем слушать музыку, которая помогает нам дожить до обеда. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас расскажу, кто составит компанию. Совсем скоро Артик и Асти, перед этим Парк Горького, но раньше всех Алиса. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 2 балла. И вот где пробки: на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 8 минут. На Громова от Слободской до села Дворецкая Слобода 4 минуты. На Сурганова от Куйбышева до Богдановича 4 минуты.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 на часах в студии. Мой эфир подошел к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. Меня зовут Наталья Егорова. Услышимся утром. Всем отличного дня. В студии уже появилась Анастасия Лисова. Привет, Настя. Как настроение?
1: Наташ, привет. На улице солнышко, тепло. И сегодня уже вторник. А значит, настроение замечательное. Не хватает только классной музыки. И как раз вот в эти полчаса предлагаю послушать Юлию Савичеву.
2: Я буду только твоя.
1: Еще появится группа Scorpions.

0: а раньше остальных споет Александр Маршал.
1: Погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди, постой, что с него возьмешь?
0: Грусть сегодня отменяется, давайте лучше послушаем свежие новости.
2: В Минске 11 часов.

0: Актуальные новости для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о цифровой Беларуси и рекомендации Мининформа гражданам.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: В госпрограмму «Цифровая Беларусь» до 2030 года включены 14 новых мероприятий накануне, пишет Белта. Они направлены на повышение эффективности госуправления и развитие экономики. Среди проектов – национальная ИИ-платформа, единая система электронного документооборота и цифровизация строительства. Также предусмотрены электронная библиотека и единое цифровое взаимодействие с Россией. Институт социологии Национальной академии наук провел исследование о том, какими достижениями современной Беларуси гордятся жители, пишет Белта. Так, мирной жизнью гордятся 85% респондентов, качеством продуктов питания 62,5%, чистотой и благоустройством населенных пунктов почти 58%. Сохранение исторической памяти отметили 38%, а социальную защищенность 36%. Командно-штабное учение с западным оперативным командованием началось сегодня и пройдет по 18 сентября, сообщает Минобороны. Его тема – управление войсками оперативного командования в ходе стратегической операции. Учение носит оборонительный характер и направлено на защиту суверенитета государства. Военнослужащие отработают прикрытие границы, борьбу с диверсионными группами и беспилотниками. А практические действия пройдут на полигонах Горский, Брестский и Ружанский, а также на отдельных участках Брестской и Гродненской областей. К учению привлекут подразделения западного оперативного командования, в том числе механизированное и танковое. И последнее. Мининформ расценил очередную блокировку YouTube белорусских каналов как цензуру, пишет Белта. Ведомство рекомендует гражданам отдавать предпочтение национальным видеоплатформам, в частности, videobel.by. С начала года на сайт зашли более 2 миллионов пользователей. Зафиксированы десятки миллионов просмотров. География 161 страна.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске переменная облачность, без существенных осадков и до 21 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Привет всем, кто уже на связи. На календаре вторник, 15 сентября, а значит, впереди новый день и новая задача. Желаю вам поймать рабочую волну с первых минут. Пусть кофе будет горячим, коллеги понимающими, а задачи выполнимыми. Включайте громче Компас FM и позаботимся о вашем хорошем настроении на весь день. Так что удачной работы и только хороших новостей. С вами Анастасия Елисова, и вот кого послушаем в самое ближайшее время. Будет Юлия Савичева с песней «Невеста». Также споет Мод свою песню про август, ну а раньше всех появится группа «Високосный год».
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса болеют, румеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Не тели меня Москва, пел только что группа «Город 312». Я также прошу вас не тели отсамбить. Сейчас мы продолжим наш рабочий гороскоп. Итак, девы, звезды советуют вам сегодня взяться за сложную задачу, которую вы долго откладывали в долгий ящик. Весы, ваше упорство и олимпийское спокойствие помогут получить отличное деловое предложение, так что не упустите свой шанс. Скорпион, направьте бьющую через край энергию на старые хвосты, но не спешите соглашаться на новые авантюры. Стрелец, не тратьте рабочее время на пустую болтовню, иначе погрязнете в дедлайнах. А вот козерогам возможны мелкие задержки в делах. Не бросайте начатое, цель близка. Водолей, сделайте самое важное дело в первой половине дня. День откроет скрытые карьерные возможности. Ну и заканчиваем мы рыбами. Внимательно изучайте условия новых рабочих предложений. Возможны скрытые нюансы. Да, друзья, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот у нас на радио все прозрачно, только достоверная и интересная информация, а еще музыка только любимая. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа успеваем послушать Брайана Адамса и Ханса Зиммера. Еще будет Джонни, ну а прямо сейчас поет Николай Носков.
1: Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это был знаменитый хит Брайана Адамса и Ханса Зиммера, написанный в 2002 году специально для мультфильма «Спирит. Душа прерий». Кстати, отличный и правильный мультик, поэтому если еще не смотрели, то обязательно сделайте это вечерком, когда вся семья будет в сборе. Будет интересно как детям, так и взрослым. Ну а сейчас уже практически 12 часов в нашей стране. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И давайте проверим плейлист на ближайшие 30 минут. Итак, появится группа «А Студио». Еще послушаем Maroon 5. Ну а раньше всех услышим братьев Гримм.

0: Всю самую актуальную информацию собрала и подготовила для нас Вера Светлова. Вер, привет, а о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о том, сколько депозитных счетов открыто по программе «Семейный капитал» и о рыбе-роботе в Китае.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Более 156 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто в Беларуси на 1 сентября, пишет Белта. Большинство средств идет на улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг и образования. Напомню, «Семейный капитал» назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего либо последующего ребенка. И на сегодня размер «Семейного капитала» составляет 35 505 рублей. Некоторые минчане смогут бесплатно кататься на городском транспорте 22 сентября, сообщает телеканал ОНТ. Так, для проезда без оплаты на автобусе, троллейбусе, трамвае или метро необходимо предъявить водительское удостоверение и техпаспорт авто. Акция приурочена к Всемирному дню без автомобиля и завершит неделю мобильности, которая пройдет в Беларуси с 16 по 22 сентября. Инициатива направлена на привлечение внимания к проблеме загрязнения воздуха из-за использования механических транспортных средств, а также популяризацию экологически чистых СПМ или общественного транспорта. Командно-штабное учение с западным оперативным командованием началось сегодня, сообщает Минобороны. Как отметил начальник генштаба Павел Муравейко, главное направление данного учения – принятие решений, оперативное перемещение на местности, развертывание пунктов управления по кластерному типу. По итогам учения оценят, насколько войска командования готовы действовать в современных условиях и применять новые подходы к управлению подразделениями. А продлится учение по 18 сентября. И последнее. Рыбу-робота показали в Китае, пишет СБ «Беларусь сегодня». За счет моделирования движения жидкости она повторяет стиль плавания живой рыбы и движется настолько плавно, что отличить ее от настоящего экземпляра почти невозможно. Разработку заявляют как гражданскую, однако эксперты считают, что устройство такого типа может быть перспективой и в военной сфере.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова, а дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это была группа «7 дней» с песней «За весной». Но у нас на календаре 15 сентября. Осень постепенно вступает в свои права, и вместе с прохладой, увы, активизируются и вирусы. Кстати, медики предупреждают, в этом сезоне прогнозируется подъем заболеваемости гриппом, простудами и COVID-19. Так что самое время позаботиться о себе. Одевайтесь по погоде, не забывайте про витамины и чаще мойте руки. Ну а мы на Компас FM обещаем согревать вас исключительно хорошей музыкой и отличным настроением. Так что берегите себя, крепкого вам здоровья и самого хорошего, продуктивного дня. С вами Анастасия Лисова, и вот кто составит нам компанию в эти 15 минут. Мы послушаем А-студию и Хамелеонов. Еще будет Владимир Пресников с позитивной песней «Все нормально». Ну а раньше всех в нашем эфире появится Владимир Бутусов с дорожной песней.
1: Реклама на Компас FM. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Наш рабочий вторник продолжается, и думаю, вы уже успели сделать достаточно и заслужили небольшой перерыв. Так что давайте разомнем ножки, пройдемся в сторону кухни, сделаем себе чашечку ароматного вкусного напитка и насладимся этим моментом. Если есть возможность на пару минут выйти на улицу, то обязательно сделайте это и подышите свежим воздухом. Ну а заодно и посмотрите, как прекрасна эта осень. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, и в ближайшие полчаса к нам присоединится Бурито. Еще будем слушать Криса Ри. Ну а раньше всех споет группа Чайф.
1: Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться –

0: Ну что же, уже традиционно продолжаю вам рассказывать о праздниках. И сегодня, 15 сентября, отмечается Международный день демократии, еще день рождения экологической организации Greenpeace. Например, в этот день, в 1971 году, активисты из Ванкувера отправили свой первый морской поход против ядерных стараний, что положило начало мировому экологическому движению. Еще сегодня отмечается День точки. Да, есть такой праздник. День совпадения снов и День свободных денег. И вот парадокс. День есть, а свободных денег как бы нет. Всегда поражаюсь тем людям, которые умеют экономить. В общем, дорогие друзья, с праздником вас. Уверена, что каждый сможет найти, что откликается именно ему. Ну, а мы продолжаем наполнять этот день музыкой. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И послушать предлагаю группу Kiss, Бурито и Сергея Трофимова.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 2 культовая группа Kiss, и вот один из фактов этой группы. Оказывается, в 1977 году музыканты смешали собственную кровь с красными чернилами, чтобы напечатать свой первый супергеройский комикс от издательства Marvel. Кстати, розничная цена которого была всего лишь $1.5 за штуку. Слушайте, ну не зря же говорят, что гениальность дружит с безумием. Это «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. И до того, как послушать все самое свежее и актуальное от Веры Светловой, я предлагаю узнать о наших ближайших музыкальных планах в эфире. Итак, к нам присоединится группа «Гости из будущего». Также послушаем «The Beach Boys». Ну а раньше всех споет Nautilus Pompilius. Все это послушаем мы в ближайшие полчаса, ну а прямо сейчас переключаемся на новости.
1: В Минске 13 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Вер, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем встретился президент и о выставке в Национальной библиотеке.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Темы беседы с американской делегацией, санкции США в отношении белорусских предприятий и возобновление работы американского посольства в Минске, а также закупка калийных удобрений. В переговорах принял участие и премьер-министр Александр Турчин. Глава государства уточнил, что присутствие премьер-министра необходимо для того, чтобы он доложил о результатах прошлых контактов с американской делегацией. Условия доступной среды продолжат создавать в столице, пишут Минск Новости. Как отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, работа по понижению борта тротуаров и пешеходов продолжается. Пандусами и лифтовым оборудованием оснащают подземные переходы. Подъезды жилых домов оборудуют пандусами и подъемниками при возможности устройствами на лестничных площадках. Всего в этом году условия доступной среды планируют создать на 87 объектах социальной инфраструктуры. Министр обороны Виктор Хренин прибыл в Китай с рабочим визитом сегодня, сообщает Минобороны. В аэропорту его встретил посол Беларуси в КНР Александр Червяков и политический комиссар Ленин. Напомню, глава военного ведомства примет участие в 13-м пекинском Тяньшанском форуме по вопросам безопасности, а также встретится с главами оборонных ведомств Китая, Азербайджана и других стран. И последний день библиотек отмечают в стране сегодня, пишут Минск Новости. По этому поводу в Национальной библиотеке открылась выставка «Книжное созвездие Беларуси». Центральное место в экспозиции занимает раздел, посвященный 20-летнему юбилею нового здания Национальной библиотеки. Еще один раздел посвящен крупнейшим библиотекам Беларуси. А посетить выставку можно до 15 ноября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: группа «Лекарства от меланхолии». Так вот, лучшим лекарством от скуки и плохого настроения считается вкусная еда, занятия творчеством, хороший сон, прогулки на свежем воздухе и музыка. Так что слушаем любимые треки, наполняемся позитивом и проводим этот день на отлично. Ну а с вами, как всегда, Компас FM, я Анастасия Лисова. И в эти 15 минут к нам присоединится и будет поднимать нам настроение группа гостей из будущего с песней «Это сильнее меня». Еще будет «Елка» с треком «Выдохни». Ну а раньше остальных песню о любви споет чья же компания. Так что оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда по

0: А знаете ли вы, что сегодня отмечается День библиотек в нашей стране? Профессиональный праздник всех библиотекарей страны. Так что поздравляю вас. Дата выбрана, кстати, не случайно. В этот день, 15 сентября в 1922 году, была основана Национальная библиотека Беларуси. И если вы думаете, что библиотеки – это только тишина и пыльные полки, то вы давно там не были. Сегодня это стильные коворкинги, лектории и места для крутых встреч. Так что, если будете проходить мимо, загляните за свежей книгой. Ну а мы на Компас FM продолжаем наполнять этот день отличными аудиоисториями и классной музыкой. Всем отличного настроения, продуктивной работы и только увлекательных сюжетов на сегодня. С вами Анастасия Лисова. Ну а послушать предлагаю группу Queen, еще «Градусы», а раньше остальных присоединится к нам Александр Маршал.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Вливаемся в новый час под хит от группы Queen. 13.58 в стране. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И буквально через минуту в студию заглянет Вера Светлова, чтобы рассказать, что еще произошло интересного в нашей стране и мире к этому времени. Ну а пока очередной музыкальный анонс. Итак, послушаем Ирину Дубцову.

прозвучит Джордж Харрисон. Ну а раньше всех споет Владимир Кузьмин.

0: Вот такой у нас план музыкальный на ближайшие полчаса. Ну а прямо сейчас давайте послушаем Веру Светлову, она уже в студии.
1: В Минске 14 часов.

0: Вера, привет. Что расскажешь интересного?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о том, будет ли холодная зима в этом году в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом на переговорах в Минске сегодня, пишет Белта. А еще президент отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. Добавлю, на встрече также присутствовал премьер-министр Александр Турчин, которого глава государства пригласил для того, чтобы он доложил о результатах прошлых контактов с американской делегацией. Период повышенной заболеваемости близится в стране, пишет .бай. И, по словам медиков, к нему нужно подготовиться заранее. По прогнозам специалистов, в этом сезоне белорусов ждет одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и того, который вызывает COVID-19. Поликлиники уже почти готовы к проведению вакцинации. Первая партия препарата против гриппа будет доступна уже в начале октября. Военный лагерь намерена построить Литва недалеко от белорусской границы, сообщили в белорусском оборонном ведомстве. Так, на военном полигоне Руднинкай разместят немецких военнослужащих и других союзников НАТО. Стоимость проекта оценивается более чем в 40 миллионов евро. Завершить строительство планируют в 2028 году. Вся инфраструктура будет принадлежать Литве и будет управляться и использоваться вооруженными силами этой страны. И последнее. Будет ли холодная зима в этом году в Беларуси, рассказали специалисты, пишет .бай. Так, по прогнозам, будет скорее теплее нормы и влажнее обычного, но это не исключает отдельных морозных периодов. Начало сезона может быть атлантическим, с циклонами, ветром и мокрым снегом. Во второй половине неопределенность выше, возможно, холодное вторжение, но устойчивый морозный сценарий пока не подтвержден.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков и до плюс 21. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Про город, которого нет, пел только что Игорь Корнелюк. Так вот, в Японии существует город-призрак, который похож на военный корабль. В середине 20 века он был самым густонаселенным местом на Земле. На крошечном клочке суши жило более 5000 шахтеров, которые добывали уголь из подводных шахт. Здесь также построили впервые в Японии многоэтажные бетонные дома. Однако в 1974 году компания Mitsubishi полностью закрыла шахты из-за перехода страны на нефть. Остров эвакуировали всего за несколько недель. Ну а сейчас город полностью пуст, и он напоминает мрачный памятник архитектуры. Кстати, именно там снимались некоторые сцены из фильма про агента 007. Если вам интересно стало, то загуглите, там есть на что посмотреть. Ну а это была минутка интересной информации, чтобы приковать, так сказать, ваше внимание. Ну а теперь напоминаем, это Компас FM, Анастасия Лисова. И слушать будем в ближайшее время Quest Pistols, еще Владимира Преснякова. Ну а раньше остальных появится группа «Воскресенье».
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: если вы страдаете гастритом или язвой желудка. Беременным и кормящим женщинам лучше не налегать на этот овощ. Чеснок разжижает кровь. Это неплохо, но не стоит его употреблять перед операциями на внутренних органах. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день. Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Прогресс не стоит на месте. Пока мы работаем, слушаем музыку, куда-то едем и радуемся солнцу, в мире продолжается роботизация. В Китае заработал первый завод, который производит роботов, человекоподобных, между прочим. В год там будут изготавливать 10 тысяч моделей. При этом, что очень интересно... На предприятии реализуется модель под названием «Роботы, производящие роботов». Вот это я понимаю технологии. Ну а что касается нашего прекрасного сентябрьского вечера, будем продолжать его под любимые хиты. С вами для этого Компас FM. Меня, напомню, зовут Дарья Ветрова. И ждем в эфире Ани Лорак, доктора Албана, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Проверяем, какие участки у нас самые загруженные. И Яндекс.Карты говорят, что в Могилеве это Пушкинский проспект. От проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске это... Улица Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и Замковая у пересечения с Ленина. Что касается Минска, 4-бальная загруженность, 8 минут придется постоять. На Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, также пробка на Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка и на Долгопрудской затор от Уральской до Ботанической.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Еще один час вторника позади. Встречаем почти 5 вечера. Желаю вам провести его лучше, чем день. И в этом поможет в том числе любимая музыка на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Споет Сергей Трофимов.
1: Она для всех пропадет до рассвета.
0: До этого группа The Eagles. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Ждем его после выпуска новостей, а пока расскажу вам о пробках.
2: Дорожный компас.
0: Для этого обновляю Яндекс.Карты. Они показывают, что в Могилеве затор на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской. Еще один на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. Что касается Минска, 4-бальная загруженность, 17-минутная пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, 9-минутная на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире. Расскажет об этом Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет. Какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о намерениях Беларуси и Мьянмы и какой день отмечают в стране.
2: Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Мьянма намерены развивать сотрудничество в агропромышленной сфере, пишет Белта. Цель прибытия иностранной делегации в страну – изучить передовые технологии и наладить прямые контакты. Так стороны вели активный диалог по взаимной кооперации и поставкам мясной продукции, сливочного, рапсового масла во время рабочей встречи сегодня. Как отметили в Минсельхозпроде, с начала года товарооборот между странами вырос почти в 2,5 раза. В Мьянму поставлено 800 тонн сухих молочных продуктов и 500 сыворотки. В Беларусь поставляется рис, и в планах закупка морепродуктов. Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в четверг, пишет Белта. Он посвящен патриотизму, памяти и единству Беларуси. Так, средней сложности текст в привычном формате участникам продиктует отечественный блогер Андрей Максимов. Диктант проведут в учреждениях образования по всей стране. Начало написания в 11 дня, а прямая трансляция пройдет на ресурсах molod.by. Министр обороны Виктор Хрейн встретился с замначальника генштаба Ирана на полях 13-го пекинского форума по вопросам безопасности Сяншань сегодня, рассказали в белорусском военном ведомстве. Разговор инициировала Исламская республика. Так стороны обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в Ближневосточном регионе и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в военной сфере. И последний день библиотек отмечают в стране сегодня, пишут Минск Новости. По этому поводу в Национальной библиотеке открылась выставка «Книжное созвездие Беларуси». Центральное место в экспозиции занимает раздел, посвященный 20-летнему юбилею нового издания Национальной библиотеки. Еще один раздел посвящен крупнейшим библиотекам Беларуси. А посетить выставку можно до 15 ноября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: с Компас FM.
1: Если вдруг вы планировали купить машину в ближайшее время, информация для вас. Автоэксперт назвал самые выгодные для этого месяц. И это барабанная дробь, конец сентября. Так что времени осталось немного, поторопитесь. Все потому, что к концу квартала дилерам для закрытия квартального плана и получения премии нужно сливать определенный объем машин. Вот так вот, так что присматривайтесь поскорее, выбирайте, что вам нужно, что больше нравится. Ну а пока продолжаем. Если вы в дороге, если вы вдруг где-то застряли, делайте любимую музыку громче. У нас впереди Сергей Трофимов, группа The Eagles, а раньше всех группа Крематорий. Все это ждем после того, как я расскажу как раз-таки, какие участки на дорогах самые загруженные.
0: Дорожный компас.
1: И по информации Яндекс.Карт. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске скопление автомобилей на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, тут еще и ДТП, на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске уже пятибальная загруженность. Больше чем 40 минут постоите на МКАД от Ваупшасова до Партизанского проспекта. 8-минутный затор на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса и небольшая пробка на трассе Минск-Гродно от МКАД до улицы Центральной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Подзажигательные маникюры от группы Montana. Продолжаем этот прекрасный вечер вторника. Будем наполнять его дальше любимыми хитами, поддерживать свое настроение. И самое время узнать о дальнейших музыкальных планах на Компас FM. Споет Владимир Пресняков. До этого появится Белинда Карлайл. А раньше всех услышим високосный год.
1: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Ждем эту песню после автоновостей, в которых мы узнаем о необычном патенте Тойоты. Расскажет Александр Тамкович, но сначала я расскажу вам о пробках.
2: Дорожный компас.
0: А их становится все больше, конечно же, по информации сервиса Яндекс.Карты. Очень плотное движение в Могилеве. 10-минутная пробка на Гомельском шоссе и проспекте Димитрова от электроремонтного завода до улицы Мовчанского. 7-минутный затор на Пионерской и Ленинской от Лепешинского до Тимирязевской. И примерно такой же на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской. В Витебске стоит улица Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, улица Замковая у пересечения с Ленина и еще проспект Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске уже 7-бальная загруженность, 45-минутная пробка на МКАД от Дачной до Партизанского проспекта, 13-минутная на Громова от села Дворецкая Слобода до улицы Есениной, также есть 9-минутный затор на Ваупшасова от интерната номер 2 до улицы Радиальной.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости. На Компас FM.
4: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новом внедорожнике Xiao

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран.

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда по

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.